Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, погнали. Еще одни 30 минут, в которых музыки будет много и музыки классной. Например, услышим The Pause, хит Magnetic.

Магнетик. Это норвежское трио The Bauza на радиостанции номер один в России. И прежде чем продолжим двигаться далее, хочу напомнить тем, кто еще не скачал наше новое мобильное приложение Radio Hub, что это можно сделать прямо сейчас. Ссылка для скачивания лежит

0: любое время и где захочется. А что касаемо музыки, то далее с нами легенда Нелли, Just I Dream, а еще Лиани и Каллум Скотт, Hit Stay. Только прежде напомню, что уже в пятницу на Европе Плюс.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони и Каллум Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

то помни, что всегда есть вот такой шикарный хит от Джонни Федука под названием «Лето», который поднимает это настроение на полный максимум. Или есть еще один вариант, это уже сегодня вечером в 20.00 по Москве включить летний вайб с Костей Фоминым. Место, где можно налить себе прохладного лимонада со льдом и погрузиться в атмосферу вечернего пляжа под легкие, приятные солнечные хиты. Так что советую не пропускать. А прямо сейчас советую не пропускать таких хитмейкеров, как Луи Фонси и Дэдди Янки с хитом всех времен и народов «Деспасито». И услышим трек «Galaxy», диджей Кунгс и Тафилос Лондон уже через 3 минуты на Европе+. Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

лета. Но сможет ли он удержать позицию на этой неделе, посмотрим. Итоги Алекс Манулов подведет, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. А пока открываем сайт europaplus.ru и голосуем за своих любимчиков чарта. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, итальянский проект Ave, летнюю тему Meet Me in the Dark, Боба Синклера и Кайзо с дэнс-работой I Can't Wait. Но прежде с нами Акчен, Сера и Миша Миллер, хит под названием Don't Leave Kylie.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем по списку. Мадонна, Мартин Гаррикс, крутейшая новинка, Bizarre. Также появится группа «Градусы» и тоже свежая работа «На ресницах». И послушаем диджей из Норвегии Алан Уокер, «Broken Strings». Список весьма внушительный, но далеко не полный. Музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 6:00.

рубрике «Не стареют душой ветераны» Мадонна. Мадонна на Европлюс, ее новинка «Бизар». Клубные биты Мартина Гаррикса и фирменный драматичный стиль королевы попа. Ну и вы знаете, конечно, что нужно делать, если песня вам понравилась. Разумеется, поддержать ее в Еврохит ТОП 40. Еще раз напомню, Мадонна, Мартин Гаррикс, Бизар. Голосовать на europoplus.ru. Окей, энергично продолжим. Далее у нас здесь Рики Тики Мартин. Сведем вам Old School и хитом Living La Vida Loca. До этого Алекс Уоррен, его Fever Dream.

мы, как в песне отзвучавшей, как птицы Феникс этим новым утром, восстаем из пепла в момент, когда солнце пробивает мрак. Так, такое у меня сегодня поэтичное настроение после прослушивания Marshmello и Portugal The Man. Да, ребята, доброго утра всем. Вы слушаете Европлюс, а мы просыпаемся и бодримся. И здесь для вас на радиостанции номер один в России идеальный саундтреск уже имеется. Скоро суперновинка Мичико от диджея Годжа и Джейсона Дерула. А еще зажигалка Five More Hours Криса Брауна.

Доминик, что на латыни значит «рожденный в день Господень». Ну а что, так и есть, Доминик Файк. Талантом Господь его не обделил. Парень и в кино снимается, и песни классные сочиняет и поет. В качестве подтверждения отзвучавший номер «Baby Doll». «Baby Doll», между прочим, второй.

0: Первое место Еврохит ТОП-40. Окей, 6.48 точное московское. Суперзвездно. Продолжим до финала часа на Европе Плюс. Сия, Кайли Миноук и Джастин Бибер.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: Столица 7 часов. Время новостей. Время Марата Бикметова.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. И погода в Москве наладится к выходным. Об этом прямо сейчас. Итак, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, также астронавт НАСА Анил Меннон, присоединились к участникам текущей экспедиции. На МКС их встретили россияне Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Мэйр, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также француженка София Дено. Новый экипаж проведет на орбите почти 8 месяцев. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться, так должно быть, исходя из макроэкономических показателей стабильности экономики. Об этом заявил Владимир Путин. Напомню, в прошлом месяце ЦБ снизил ставку на 0,25% до 14,25. Следующее заседание по вопросу ставки состоится 24 июля. По мнению экспертов, ЦБ может приостановить снижение из-за проинфляционных рисков. Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале турнира сборная страны со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Испанцы во второй раз сыграют в финале чемпионата. В 2010-м они стали победителями Мундиаля, обыграв тогда команду Нидерландов. Соперник Испании по финалу в этот раз определится сегодня в 10 вечера по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся сборные Англии и Аргентины. На сайте МОК впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР и генерального секретаря. В октябре 2023-го МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления, а на прошлой неделе исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Погода в Москве наладится к выходным. В субботу воздух столицы прогреется до +27, в воскресенье до +30°. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он пообещал, что в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В середине воскресенья, когда солнце будет находиться в зените, ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. По словам Тишковца, небо переключится с дождливого режима на режим абсолютного комфорта. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 49 копеек, евро также в плюсе 88.53. В Москве 7:03. Далее на Европе Плюс летние УИ. Тимур Бодров с добрым утром.

заразительно. Чем счастливее вы, тем счастливее все вокруг вас. Поэтому давайте сегодня, в среду, 15 июля, устроим эпидемию улыбчивости. Вот, а для этого прямо сейчас у нас начинается летнюю. Летнюю. Да. Приветики, я Тимур Бодров. Так, расскажу, чем мы займемся этим утром, чем будем вас радовать, разумеется, хитами и подарками. В этом часе устроим лето-микс, там для тебя беспроводные наушники. Также будет игра «Кто куда», в которой ты можешь рассчитывать на беспроводную колонку, а после 9.00, конечно же, игра на повышение. А там не только отложенная сумма, но и бонус 10 кэсиков. Какая сумма для тебя отложена, расскажу чуть позже. А пока в Москве 7.04. Всем летний.

0: пресс-шот.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Да, это я сейчас не только про группу BTS и песню Swim, что дали в летнем УУ. Также неимоверно бодрит инфа для игры на повышение. Да, сегодня после 9:00 жду тебя в нашем денежном хранилище, а там сегодня 2520 рублей. Да, та самая сумма, после которой тебе стоит остановиться в игре на повышение. 2520 рублей. Удачи и до встречи в игре на повышение после 9:00.

выпустил первый сольный альбом. В конце прошлого месяца появилась пластинка 21. Да, альбом, в котором французский диджей-продюсер объединил все жанры, которые сформировали его как музыканта. Ну и отдельно поздравить парня можно с тем, что сингл, звучавший Moving to the Sun, сейчас доминирует в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Окей, 7.21 в столице, с героями музыки электронной танцевальной продолжим. Скоро с нами Тиесто и Loud Luxury.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Значит, собрали информацию о звезд, что день сегодняшний готовит для вас. Сегодня среда, 15 июля. Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня. В идеале требуйте документальное подтверждение. Близнецы, самое время сказать «Ой, все!» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам, в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом, оценка ниже, даже не предусмотрена звездами. Рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.

0: таким молодым у нас дорога. Норвежские парни Эдвард, Филипп, Фредерик, а вместе команда The Bouse. В какой-то момент они были известны только у себя на родине, но вот в 26-м слава их шагнула за пределы Скандинавии, и мы наслаждались песней «Magnetic».
1: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
0: Да, миксуем лето из всего самого приятного, прогулок ночных, спелой черешни и, конечно, хитов от Европа Плюс. Но не только хитов, еще и подарков. Есть прямо сейчас для вас, ребята, наушники беспроводные. Но просто так я их тебе не отдам, просто так не подарю. Необходимо опознать одну из суперзвезд, одну из героинь нашего эфира по факту о ней. Так, слушайте внимательно, вот он факт. Значит, сценическое имя певицы этой отсылает к песне группы Queen, хотя фанаты называют ее мамой-монстром. Если догадался, о ком идет речь, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.

0: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Мы Настю приветствуем. Настю из Москвы. Настя, привет, доброе утро.
2: Всем привет, доброе утро.
1: Приветики. Значит, 15 июля на календаре, макушка лета. И что скажет Настя? Стакан наполовину пуст или наполовину полон?
2: Конечно, полон.
1: Конечно, полон. Конечно, полон. Столько еще приключений ждет тебя. Наверное, еще и отпуск впереди.
2: Ну, это вряд ли.
1: Вряд ли. Ну, ладно. Зато прямо сейчас Лето Микс. Лето Микс, твоя возможность выиграть крутые наушники. Значит, но для этого нужно тебе, Настя, опознать всемирно известную артистку, звезду, героиню эфира Европа Плюс по факту о ней. Значит, факт такой. Сценическое имя этой певицы отсылает к песне группы Queen, хотя фанаты называют ее мамой-монстром. Настя, о ком идет речь?
2: Леди Гага.
1: Леди Гага. Ну, давайте проверим. Включаем Лето Микс. Она. Алехандро Роберто. Ну что, поздравляем, Анастасия, тебя. Ура! Вот, пусть это лето будет классным, таким же, как и сегодняшнее утро для тебя. Все сбудется.
2: Да, всем спасибо.
1: Спасибо тебе, спасибо тебе. И отличной среды. Ребята, продолжаем хит-марафон. Кто для нас далее поет? Бар Сонг Типси исполняет Шабузи. Лето!

Куда уж только не отправишься на поиски любимки своего человечка, даже на Луну малиновую. Вот, ну, единственное, что меня лично останавливает вот свидание с лунатиками, лунатессами, так это то, что целоваться в скафандре там на Луне будет неудобно немного, да, ребята? Вот, хотя, я думаю, и эта проблемка решаема. Главное,

0: пятница сегодня, среда, пора уже строить, наверное, да, планы на выходные. Вот ребята рассказали о том, что собирается в парк аттракционов. История Rise and Fall. Будут кататься на американских горках. Наше движение вперед, а впереди у нас второй час летнего.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 8:00. С нами Марат Бекмедов, мы слушаем новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Трудоустройство на стажировку закрепят законодательно. Туроператоры фиксируют рост спроса на отдых в Грузии. И россияне задерживаются на работе ради уединения. Об этом прямо сейчас. Итак, в России законодательно закрепят понятие трудоустройства на стажировку и стажер. Соответствующее поручение дал президент. В частности, появится возможность заключать ученический договор между работником и работодателем. Ранее, напомню, Госдума приняла закон о стажировке для выпускников вузов и колледжей. Они смогут заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника на срок до 6 месяцев. Почти 386 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей с начала сезона. Это на 21% меньше, чем год назад, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего обращений зафиксировано в Магаданской области, Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, в Крыму и на Камчатке. Прививку от клещевого энцефалита сделали больше 3,5 миллионов человек. Медики говорят, что вакцинация – самая эффективная мера защиты от опасного заболевания. Туроператоры фиксируют рост спроса на бронирование пляжного отдыха в Грузии. Россияне уже освоили не только самые популярные Батуми, но также начинают обращать внимание на Кабулети, Чакви, Квариати и другие курорты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что спрос на отдых в Грузии этим летом вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные гостиницы 4-5 звезд у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет решающий матч чемпионата мира по футболу. Кусок поля помещен в прозрачный куб. Цена сувенира – $450. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят уже после игры. Также в комплект входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Финал Мундиаля, напомню, пройдет 19 июля. За титул поборется сборная Испании и победитель пары Аргентина-Англия. Каждый восьмой россиянин задерживается на работе ради уединения. Пока одни россияне ищут общение, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступают 12% опрошенных, пишет газета «РУ». При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще четверть считает, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что не испытывает потребности в одиночестве. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88.53. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс летние. У и Тимур Бодров. С добрым утром.

день русской лени. У нас вообще лень, конечно, особенная. Потому что если в других странах ленивец просто откладывает дела, то у нас он ждет, пока все само сделается, случится. Ну, вы помните, да, там, по щучьему велению, Илья Муромец, в конце концов. Вот. И вообще, наша лень, она такая, это инкубационный период для гениального стартапа. Отметим это дело. Вот. Ну и давайте сегодня не корите себя сильно, если вы там неэффективны. Всем классного дня вместе с Европой Плюс. Я Тимур Бодров, и у нас второй час летнего.

0: играет джекпот.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: А джекпот в летнем УУ — это, конечно же, игра на повышение. Вот. Если что, подсказку для игры это я озвучил в прошлом часе. Повтора не будет. Вот. Зато расскажу, что приятного есть во втором часе летнего УУ. Значит, скоро кто куда. Твое путешествие в прикольные места планеты и возможность выиграть беспроводную колонку. Не пропусти, держи мобилу под рукой. Что касается хитовых перспектив, прямо сейчас итальянские парни «Медуза» и хаус-гимн трудоголиков, история «Don't Wanna Go Home».

новый герой вселенной бомбардира крокодила. Бомболео, акула кофеина, спонсор нашего раннего подъема. Окей, 8 часов 21 минута в столице. Далее сменим пластинку в летнем У, послушаем модных парней нынче, рок-группу Temper City с блокбастером Self-Aware.

0: за одну секунду. Это Pump, этот Black Eyed Peas. Ну, кайф.
1: Гороскоп. Летним У.
0: И сегодня маленькая пятница, среда, 15 июля. Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите максимальный день в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня. В идеале требуйте документальные подтверждения. Близнецы, самое время сказать «Ой, все» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам в хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом. Оценка ниже не предусмотрена звездами. И рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.

2026 стал годом прорыва для этого нидерландского дуэта. Он называется Another. Another. Парни в этом году дропнули мега-песню Talk to You и пластинку тоже выпустили крутую, называется Witness. Знакомьтесь как-нибудь на досуге, там вообще много годноты, не хуже отзвучавшей песни. Группа Энада. Окей, 8.35 в столице. Далее у нас тут синти-поп подгон от группы Клан Карусель. И будет кто куда. Кто куда, твой шанс сгонять в одно из самых живописных мест планеты и выиграть беспроводную колонку. Хочешь, получишь. Главное дозвонись. 745-6565, код

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? У нас вопрос: кто здесь? Кто здесь? Здесь Анюта из Новосибирска. Аня, привет, доброе утро или добрый день, да, в Новосибирске уже.
2: Здравствуйте, да, день.
1: Добрый день. Значит, давай, Анюта, кто куда? Давай представим, я, не знаю, инопланетянин. Впервые оказался в Россиюшке, вот, и не знаю, куда мне отправиться в путешествие. Посоветуй, пожалуйста, Аня, какое-нибудь место классное, где ты бывала, или, по твоему мнению, лучше туда сгонять прежде всего, что-нибудь такое оригинальное и не банальное.
2: Ну, я там не была, но я бы посоветовала Калининград.
1: Калининград. А как же Новосибирская область? Как же Новосибирск, твой родной край? Сибирь. Там столько классных мест. Почему не Сибирь? Аня?
2: Ну, тут холодно, а там тепло и климат более приятный. Насколько я слышала, ну, в Новосибирске мошек сейчас очень много.
1: Мошек много.
2: А в Калининграде такой проблемы нет. Мошек, комаров, насколько я знаю.
1: Ребята из Калининграда, сообщите, как там у вас там с мошками дела обстоят. Так, хорошо, Анюта, значит, в Калининград сгоняем, но мы сейчас с тобой отправимся в другое место, заграничное. Расскажу про это место на карте. Вопрос потом задам. Справишься с вопросом, получишь беспроводную колонку. Итак, мы с тобой, Анечка, отправляемся на остров Хайнань в Китае. Заедем на бухту, в бухту Дадунхай в окрестностях города Санья. Значит, наши с тобой планы – это отведать там сок молодого кокоса в местном баре, перекусить банми и покататься на сапе. А еще, я думаю, было бы здорово полетать на флайборде. Флайборде. И вот сейчас, Анюта, вопрос мой такой. Что же такое флайборд? Значит, флайборд — это, ну, проще говоря, ботинки такие водометные, которые поднимают над водой человека. Или это такой тип аэростата? Значит, ботинки или аэростат? Что такое флайборд, Анюта?
2: Аэростат — это что? Это что-то с воздухом, да?
1: Ну что такое, да?
2: Пусть будет первый вариант.
1: Пусть будет первый вариант. Ботинки, которые поднимают над водой. Это абсолютно верно. Все, победа. Вот, как-нибудь мы с тобой в Китае на Хайнане окажемся. Но сейчас я поздравляю тебя и дарю колонку беспроводную. Вот, бери ее с собой в путешествие, слушай хиты от Европа Плюс. Вот, спасибо тебе, Аня. Новосибирску большой привет. Ребята, мы продолжаем далее в летнем У. Джон Саммет и его Shades of

любовь, похожая на ртуть. Токсичный, ядовитый путь. Не хотелось бы, конечно, таких отношений. Уж лучше бы, я не знаю, любовь, похожая на сталь. Потому что с ней не страшна любая даль. Вот, а наши чувства к Ване Дмитриенко, конечно же, как сталь, крепки. Вот, идем мы тут на концерт Вани в Лужники 2 августа. Идем и вас, между прочим, зовем.

0: Heart Feels So Bad. Это Моби. Надеюсь, вы не скисаете там сегодня как герой истории. Вот. Но даже если да, ничего страшного. Всегда лучше прожить грусть, проплакаться и очиститься перед началом нового дня. Так, ну и давайте, дефицит серотонина восполняем мы, Европа Плюс. У нас тут начинается третий час летнего утра.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Точное московское 9:00. Европа Плюс. Время новостей, время Марата Бикметова.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Экипаж корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. В Москве снизилась средняя стоимость номера в гостиницах, и 40% россиян не ставят достижение богатства в свои жизненные планы. Об этом прямо сейчас. Итак, экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Нил Мэннон присоединились к участникам текущей экспедиции. На МКС их встретили россияне Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также француженка София Дено. Новый экипаж проведет на орбите почти 8 месяцев. Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале турнира сборная Испании со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Испанцы во второй раз сыграют в финале чемпионата. В 2010-м они стали победителями Мундиаля, обыграв тогда команду Нидерландов. Соперник Испании по финалу в этот раз определится уже сегодня. В 10 вечера по московскому времени во втором полуфинале встретятся Англия и Аргентина. Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы снизилась в течение года на 6%. По данным аналитиков рынка, в период с января по июнь в столице открылось 4 качественных гостиничных объекта. Совокупно они добавили рынку 609 номеров. Основной объем нового предложения сформировали гостиницы категории 4 звезды. Средняя цена номера 11 тысяч рублей в сутки, что ниже показателя прошлого года на 6%. Дополнительный причал «Киевский» на 4-м регулярном речном маршруте электросудов откроют сегодня. Как сообщили в Дептрансе, это позволит разграничить потоки судов и сделает поездки еще удобнее. Также с этого дня изменятся тарифы на поездки на 1-м и 4-м речных маршрутах. Так, по карте «Тройка» поездка в будни будет стоить 400 рублей, в выходные и праздники – 700, при бесконтактной оплате – 450 и 750 рублей соответственно. 40% россиян не ставят достижения богатства в свои жизненные планы, 4% считают, что они уже достигли богатства, около трети сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть, а почти каждый пятый верит в то, что еще сумеет стать богатыми. Особенно позитивно настроены представители поколения Z, среди них в свои силы верит 60% участников опроса. Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает почти 400 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня: доллар 77 рублей 49 копеек, евро 88.53, в Москве 9 часов и 3 минуты, далее на Европе Плюс летнее У и Тимур Бодров. С добрым утром!

мы имеем сегодня? У нас сегодня среда и 15 июля, и сегодня, ребята, день рождения Маргарина. Маргарина в этот день, 15 июля, в Париже, в 1859-м химик Ипполит Межмурье маргарин и запатентовал. Кстати, фан-факт, слово «маргарин» произошло от греческого «маргаритес», что значит «жемчужина». Это потому что химику, ну, правда, уже другому, но тоже французскому, показалось, что капли жира на его изделии имели жемчужный блеск. Вот так вот. Поздравляю вас с праздником. А у нас на Европлюс другой праздник. Праздник хитов. В режиме 24/7 его отмечаем. Прямо сейчас в столице 9:04. Я Тимур Бодров. И встречайте третий час летнего утра.

Vibe. Твой идеальный саундтрек для вечернего чила. Музыка, чтобы создать атмосферу пляжной вечеринки прямо в городе, на работе, в тачке. Сейчас демо-версия вечерних танцев. Здесь британский электронный гений Jamie XX и Robin. Слушаем Live.

яркий, взрывной, невероятно солнечный трек «Life». Ну и да, еще больше солнечных клубных хитов, 100% музыкального релакса этим вечером на Европе Плюс. Ребята, в шоу «Летний вайб». «Летний вайб» начнется в 8 вечера.

Умоляю. Хотя нет, говорят, дождь сегодня возможен. Но ладно, зато на выходных будет в столице полноценное лето. Джонни Федук прямо сейчас в летнем. Далее хип-хоп темы «Ever since you left me, I went deaf».

Это 15 июля и это гороскоп. Овны, во избежание эмоционального перегрева проведите день максимально в одиночестве. Тельцы, не верьте никому на слово сегодня. В идеале требуйте документальное подтверждение. Близнецы, самое время сказать «Ой, все» и взять паузу в делах. Раки, не перетрудитесь, даже если горят все дедлайны. Львы, постарайтесь совместить рабочий процесс с личными делами. Девы, дайте сегодня волю своему внутреннему ребенку. Весы, посвятите день себе, а то вы слишком много делаете для других. Скорпионы, день слишком перспективен, чтобы его прозевать. Стрельцы, сегодня вы, наконец, получите по заслугам. В хорошем смысле этого слова. Козероги, действуйте смело и пока не думайте о последствиях. Водолеи, все получится на 5 с плюсом. Оценка ниже не предусмотрена звездами. И рыбы, сегодня вы способны побороть любую навалившуюся скуку.

по-моему, идеально вписывается в концепцию исповеди на танцполе от Мадонны. Песня «Bizarre» с альбома «Confessions 2». Говорят, песня посвящена супругу королевы попа Шону Пену. Мол, та токсичная связь до сих пор имеет над ней власть. Вот такая «Love Bizarre». Ну что, у нас тут никакой токсичности, а только приятности в летнему, потому что скоро у нас игра на повышение, а там для тебя не только отложенная сумма, но и бонус 10 тысяч рублей. Хочешь забрать все это? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Это игра на повышение, а это Оля, знакомьтесь, из Уссурийска, Приморский край. Оля, привет, доброе утро, добрый день.
2: Привет-привет.
1: Приветики, приветики. Ну что, Оля, у нас что тут? 15 июля на календаре, поллета прошло. Давай, какую оценку по 10-бальной шкале ты ставишь первой половине лета?
2: 9.
1: 9, нормально. А себе? Насколько ты была молодец в эти первые летние дни?
2: От 1 до 10?
1: Ну 15. Да, тоже, да, давай. Сколько?
2: 20.
1: Значит, не упускала ни одной возможности, отдыхала, загорала, купалась, радовалась жизни. И это, в общем, правда, потому что ты хотела оказаться в игре на повышение, и вот ты с нами в эфире радиостанции номер один в России. Значит, поздравляю тебя, Оля. Тебя ждет далее поход в наше денежное хранилище. Предстоит открывать ячейки одна с другой. Правда, нужно вовремя

0: остановиться, потому что если ты не остановишься, то все сгорит. И сумма отложенная, и бонус 10 тысяч рублей. Готова ли ты, Оля?
1: Готова.
0: Погнали! Итак, открываем сразу первую ячейку. Чего ждать?
2: 2020 рублей.
0: 2020 рублей стартовая сумма. Что делает Оля?
1: Оля идет дальше.
0: Оля идет дальше, окей.
2: 2470 рублей.
0: 2470 рублей. И погоди, вот тут еще что.
2: Бонус. 10 тысяч рублей.
0: То есть общий выигрыш сейчас 12 470 рублей. Оля, что мы делаем?
1: Оля идет дальше.
0: Оля идет дальше. Хорошо, следующая ячейка.
2: 2520 рублей.
0: 2520 рублей. Что делает Оля?
1: Оля забирает.
0: Забирает деньги. То есть больше ячеек не открываем?
1: Не открываем.
0: Есть время, подумай.
1: Нет, не открываем.
0: Ну что, мы поздравляем тебя, Оля. Только что ты выиграла не только отложенную сумму 2520 рублей, плюс бонус десяточка, 10 кэсиков и твой общий выигрыш 12250. Ура!
1: Ура!
0: Ура! Так, Оля, давай. Кто первый раз слышал игру на повышение, не понимает, почему так все с тобой случилось. Почему ты так легко, уверенно шагала в нашем денежном хранилище? Что для этого нужно было сделать?
1: Нужно было внимательно слушать подсказку.
0: Да, в 7 с копейками я озвучиваю, какая отложенная сумма есть в нашем денежном хранилище. И, собственно, благодаря этому Оля, не пропустив подсказку, уверенно себя чувствовала в игре. Ну что, Оля, я еще раз тебя поздравляю. Вот, яркого лета желаю.
1: Спасибо.
0: Чтобы погода не подводила и все было, как ты хочешь. Значит, Оле, поздравления, уссурийску привет, а мы, ребята, продолжаем хит-марафон. Далее здесь Альфа, Ману Чао и Амэми Пиаче.
2: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

Обожаю эту песню, такой ночной электропоп с диско-грувом. Это «Дракула» от Tame Impala и Дженни. И приятно, кстати, что хит этот сейчас занимает первое место в чарте нашем в Еврохит ТОП-40. Окей, 9.49 в столице, финалем летнее удаление под хиты от «Клан Карусель», «Эминема» и «Рианы».

0: Eminem Love The Way You Lie финалит летнее у сегодня. Ну что, ребята, всем спасибо. По-моему, это было классное утро. Подарки раздали, колонки, наушники. Пробежались по денежному хранилищу. И знаете, завтра все повторится. Летнее у вернется в 7.00. Вечером сегодня не пропустите летний вайб. Танцуйте, наслаждайтесь летом. Я Тимур Бодров. Всем классного дня. Пока.
1: Европа плюс пати. Больше ритма, больше драйва.

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 часов утра. Марат Бикметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы

МКС, в России могут появиться университетские гостиницы, и россияне стали есть больше овощей. Об этом прямо сейчас. Итак, Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС. Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, на этот период будут продолжены полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. Ну а после стороны продолжат обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций. Как пояснил глава НАСА Джаред Айзекман, речь идет об общих стандартах, которые нужно будет использовать для станций обеих стран. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться, так должно быть, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Об этом заявил Владимир Путин. Напомню, в прошлом месяце ЦБ снизил ставку на 0,25% до 14,25. Следующее заседание по этому вопросу состоится 24 июля. По мнению экспертов, Банк России может приостановить снижение из-за проинфляционных рисков. Миноборнауки предложило ввести новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Ведомство считает, что они обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Предполагается перепрофилировать статус университетских гостиниц ограниченное количество общежитий из числа недавно построенных, либо прошедших капитальный ремонт. Эксперимент предлагается провести до 2028 года. Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдет 32-й игровой день. Во втором полуфинале турнира встретятся сборные Англии и Аргентины. Матч начнется в 10 вечера по московскому времени. Для обеспечения порядка в Атланте, где состоится игра, будут задействованы дополнительные силы полиции. Напомню, первым финалистом турнира стала Испания, которая в полуфинале со счетом 2-0 победила Францию. Ну а финал пройдет 19 июля. Подавляющее большинство опрошенных россиян стали употреблять овощи летом чаще, нежели зимний в период. При этом 40% опрошенных стали есть овощи значительно чаще. Таковы данные исследования, результат которого публикует газета.ру. В качестве главных причин изменения рациона респонденты указали сезонность и появление большего количества свежих овощей на прилавках, а также общее снижение цен на растительную продукцию и желание питаться правильно. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 49 копеек. Евро также в плюсе 88 рублей 53 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю доброго утра и прекрасной среды.

Под этот трек органично танцевать даже под дождем, особенно ты под летним. Конечно, диджей Гоша, Джейсон Дерула и Мелоди, Мичико на радио номер один в России, 10:20 в Москве. Миша Зайцев, меня зовут, летим вперед. Джон Ньюман нас ожидает с треком Love Me Again сразу после Лени и Калум Скотта. Стей в твоих динамиках совсем скоро.

градусы, сделали все для того, чтобы время вокруг нас стало slow-mo. А теперь в замедленности будем слушать Imagine Dragons. Дальше трек Believer сразу после Die For Me. А Джейн в твоих динамиках на Европе Плюс не пропускай.

0: хиты. 30 минут.
1: Полчаса хитов впереди, рассказываю, что будет в нашем плейлисте в самое ближайшее время. Обязательно это Эдди Свимс, красавчик появится, споет свой свежий хит «Мистер Know It All». До этого Ева Симмонс, «Blood Fire». Ну и, конечно, этим летом никуда без Токио Хотел и «California Nights». California Nights. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
2: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей.

0: 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
12: Привет, я Дэвид Гетта.
11: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
13: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
11: Эти хиты выбираешь ты.
14: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
11: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Дальше

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 11 утра в Москве.

Marshmallow, Portugal The Man и Phoenix на Европе Плюс. Крылья есть, есть. Летим вперед в это лето вместе с нами. Боб Синклар, Кейза ожидают на горизонте. I can't wait. Сразу после Stumbling In. Сериал в твоих динамиках не пропускай.

Кей устраивает Бамба Лейла в наших сердцах. Я, Миш Зайцев, хочу тебе напомнить, что у нас существует приложение, которое называется Radio Hub. И ты можешь устраивать Бамба Лейла не только сидя в машине, когда куда-то едешь и слушаешь Европу Плюс, да, или где-то возле радиоприемника, а где бы ты ни находился в своем смартфоне. Нас можно держать под рукой. Там все музыкальные потоки, в том числе новые, совершенно очаровательные. Я от чистого сердца рекомендую зайти послушать обновленные плейлисты. Там очень-очень круто. Также прямая трансляция с нашей студии. Прямо здесь, прямо сейчас. Зайди, посмотри, зацени мою средневековую рубашку. Да, сегодня вот такой необычный стиль. Ray, where is my husband? Впереди, сразу после Temper City. Self-aware в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса только музыки. Рассказываю, что послушаем. Моя Мишель появится, споет на малиновой луне.
2: На малиновой луне.
1: Сразу после Action от The Skull. Чуть ранее Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Кэтрин О'Райан. Все это уже в следующем часе на радио номер один в России.
3: Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить

0: Еще больше выгоды? Расплачивайтесь картой Озон Банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон Банк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше только хит.

0: Hitsboxing.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 12 часов дня в столице.

Джон Сами, Девал и Джулия Чорч. Да, мы плавно двигаемся дальше. У нас лето за окном, шикарное настроение. Да, бывает дождик, да, иногда пасмурно. Ну и что? Полезно тоже освежиться когда-нибудь, да? Поэтому вообще перемена погоды, она способствует хорошему настроению. На самом деле, не все же нам все время под солнцем, да, загорать или под тучами находиться. Нет, так даже можно запоминать какие-то вещи. Знаете, есть такой лайфхак. Переходишь в разные комнаты, чтобы учить стихотворение. Вот запомнил все стихотворение. Поэтому, если вам нужно что-то запомнить, выучить, смена погоды, она этому поспособствует. Можно запомнить хиты на Европе Плюс. Тексты трека Crazy, например, Гнарлс Беркли очень скоро прозвучит. Будем запоминать вместе сразу после Алекс Уоррена Fever Dream в твоих динамиках. Никуда не уходи.

0: конечно, в середине июля кто вообще хочет уходить домой? Не знаю. Don't wanna go home, Медуза. Генри Камомил здесь на радио номер 1 в России. 12.35 в Москве. Mount Noise Generation впереди. Round the World. Сразу после Dave Teams. Rain Dance.
1: Не пропускай.

0: напевает Baby Doll на Европе Плюс. Впереди больше китов, больше музыки в финале этого часа. Тимофей, Бартос Бренес и Терри Би Хевен. Также Sugar Daddy успеем послушать. Тота Эбигейл и Акчен в твоих динамиках.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: плюс.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Вернем на...

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентируйте 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Европа+.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Хаван, Тимофей Бартос, Бранас и Тереби на радио номер один в России. Да, мы плавно движемся вперед. Там больше китов, больше музыки. Все для тебя.
1: Европа Плюс, Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Марат Бекметов с новостями уже здесь. Марат, добрый день.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Добрый день всем. На упаковках продуктов укажут содержание сахара, соли и трансжиров. Туроператоры фиксируют рост спроса на отдых в Грузии. И ВК-фест пройдет в выходные на ВДНХ. Об этом прямо сейчас. Итак, на упаковках продуктов планируют указывать содержание сахара, соли и трансжиров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства, информацию хотят включить в систему маркировки к февралю следующего года. Так покупатели смогут проще оценивать состав товаров и выбирать более подходящие продукты. Подготовкой новых требований займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг и аналитический центр при правительстве. Туроператоры фиксируют рост спроса на бронирование пляжного отдыха в Грузии. Россияне уже освоили не только самые популярные Батуми, но также начинают обращать внимание на Кабулети, Чакви, Квариати и другие курорты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что спрос на отдых в Грузии этим летом вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярны гостиницы 4-5 звезд у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Каждый третий автовладелец в России стал реже ездить на машине. Еще 18% полностью перестали использовать авто для ежедневных поездок. Среди причин называются пробки, длительное время в пути, рост расходов на бензин и обслуживание автомобиля, а также появление более удобных альтернатив. Россияне чаще выбирают общественный транспорт, такси, каршеринг, велосипед и электросамокат. Еще 17% предпочитают ходить пешком. Сезон смородины и вишни начался на московских ярмарках. По данным столичной мэрии, смородину привозят из южных и центральных регионов страны, а также из Черноземья. На прилавках для покупателей есть черная, красная и белая смородина из Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Ростовской областей, Кубани и Крыма. Вишню в Москву везут из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Курской, Липецкой областей и Дагестана. Крупнейший фестиваль ВК-фест пройдет в выходные 18-19 июля на территории ВДНХ в Москве. Гостей ждут 5 музыкальных сцен с сотнями артистов, автограф-сессии с блогерами, спортивные творческие площадки, а также детская и косплей-зоны. Помимо основной музыкальной программы, запланированы пенная дискотека, технологические локации, пространство для видеоигр. Фестиваль на ВДНХ станет финалом тура ВК-фест, который в этом сезоне уже прошел в 3 городах России. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подорожал 77 рублей 49 копеек, евро также в плюсе 88 рублей 53 копейки. В Москве 13:03. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем чудесного дня.

супер атмосферная работа от Under 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России. Впереди посмотримся вместе с Сиастой Брианной Грейс, Beautiful Places. До этого Эспрессо, да, Сабрин Карпентер появится у нас в динамиках. Ни в коем случае не пропускай. Летим.

Боевика Кензи Танигаки делает ставку на трюки и экшен, которые занимают 90% экранного времени. Он оставляет зрителю возможность перевести дух лишь на мгновение в перерывах между схватками. По сюжету, немой мастер Ван Вэй теряет свою дочь, ее похищают торговцы детьми, орудующие в городе, полиция закрывает глаза на происходящий беспредел, а Ван Вэй идет искать ребенка сам. В Бахрушинском музее работает выставка «Художники эпохи современника». Она приурочена к 70-летию легендарного театра. Больше 170 экспонатов, макеты декораций, эскизы костюмов и сценографии из фонда музея и частных коллекций рассказывают историю театра через визуальный обзор, создаваемый художниками в течение 70-летий. Отдельный раздел посвящен Давиду Боровскому, чья мастерская стала местом проведения выставки. Экспозиция выстроена как хроника современника от премьеры «Вечно живых» в 56 году до спектаклей текущего сезона. В мастерской Петра Фоменко сегодня «Сирано де Бержерак». Спектакль поставил худрук Евгений Каменькович. Знаменитая история о талантливом поэте и бесстрашном дуэлянте, который скрывает свои чувства за остроумием и чужими признаниями, предстанет как романтическая и одновременно грустная пьеса о любви. Сирано смел, дерзок, талантлив и влюблен. Живя по принципу «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой», он не боится быть убитым на войне или в драке. Единственное, что его пугает – быть смешным. Начало спектакля в 7 вечера. В столице продолжается Московская музейная неделя. До 19 июля бесплатно можно посетить свыше 30 выставочных пространств, музеев, галерей и заповедников, подведомственных Департаменту культуры Москвы. У каждого свой день для бесплатного посещения. Так, например, сегодня бесплатно можно попасть в музей и заповедники Царицына и Кузьминки Люблино, музей Маяковского, Центр интеграции имени Островского, музей Пушкина, дом Лосева, мемориальный музей Скрябина и музей истории военно-морского флота. Предварительно необходимо оформить бесплатный электронный билет. Все детали есть на портале mos.ru. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

Диджей Гожа, как органично вплетается его псевдоним в мелодию трека. Джейсон Дерул и Мелоди тоже здесь. Мичику на Европе Плюс, 13.35 уже в столице. Мы не замедляемся. Феликс и Яна ждут. Шаус на фите Walk With Me и Леони Калм Скотт. Также Stay.

0: Даже если дождь, все равно капли-то теплые, все равно хорошо, все равно лето. Правильно все говорят, Джонни Федук на Европе Плюс. 1:50 в Москве, летим вперед. Unseen, bye-bye-bye. Трамп, Mafia House тоже впереди. Mafia Style в твоих динамиках, не пропускай.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
3: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк, 18+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Верни.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет. В Москве 14:00.

0: завлекательное «Hello» сейчас прозвучало на Европе Плюс от Мизмо. А вот интересно, когда Мизмо скажет «Hello» нашему чарту Еврохит ТОП-40. Ну, возможно, кстати, уже в эту пятницу такой вариант вполне себе реален. Ждем лучшие хиты недели уже послезавтра. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

редко, но метко. И сам Калвин Харрис поет в своих треках. Ну, конечно, поет это слишком громко сказано, наверное, звучит, скажем так. Но звучит уверенно и очень даже убедительно. 14.35 в Москве, с вами Европа Плюс. Идем дальше.

0: называется они OneRepublic. Услышим Connection. So lonely. И не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
5: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пау Сбербанк. 18+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
13: Ну?
12: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
14: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
15: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
16: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Отличного дня, в Москве 15 часов.

порадовала своих фанатов, поклонников новым хитом. Ну, нам, к слову, тоже есть чем тебя порадовать. И сейчас я о нашем новейшем, крутейшем приложении Европа Плюс Радио Хаб. Полностью бесплатный, без регистрации, качественный звук и работа в фоновом режиме. Так что скачивай наше новое приложение Радио Хаб.

Джон Саммит на Европе Плюс. А вот на подходе уже Алекс Уоррен, который, как он сам признавался не раз, как сам говорил, раньше вообще терпеть не мог слышать и слушать свой голос. Но потом, когда его треки стали, ну, нормально, адекватно воспринимать и делать комплименты его вокальным данным, по-другому он оценил свои данные уже по-другому. И ему даже стало нравиться. О, как! В общем, скромняга парень Алекс Уоррен. Кстати, примерный семьянин. У нас через пару минут его хит «Viva Dream».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, так, так. Отличные хиты у нас уже прямо по курсу. О, давненько не попадалось там Кайра. Попадется обязательно с хитом Soul. Уже диджей-продюсер с летней историей Moving to the Sun. BTS на низком старте, впереди Swim. Между прочим, 4 раза уже номер 1 у нас в Еврохит Топ 40, и сейчас тоже высоко, BTS на 4-м месте.
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент!
6: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: 30% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция длится 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная, Великолукский мясокомбинат, 325 граммов, цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-банк премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
10: Дальше только

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве

не был бы таким ярким и запоминающимся. Ну, в том числе. Meet Me in the Dark на Европе Плюс. Аве, диджей-продюсер, музыка которого легка, проста и понятна, независимо от координат, где, собственно, слушают Аве. Всем отличного летнего с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. Ну, а через пару минут уже с нами Леони и Колумб Скотт. Ждем. Stay.

0: Ничего удивительного, лето в разгаре. И, конечно же, еще больше летних хитов с нами на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: задорный смех Gorillaz. Уверен, кто-то взбодрил в конце этого часа. Feel Good Inc. на Европе плюс Gorillaz. А в начале часа следующего ждем клан Карусель, хит Райд, который, ну, собственно, надо спасать у нас в чарте в Еврохитов 40. Поэтому, если хочешь, чтобы Райд и на этой неделе тоже у нас в чарте остались, тогда голосуй на europaplus.ru.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: radioplus.ru.
1: Больше хитов,
0: больше музыки.
1: 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: На наших в Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
4: Алекс, привет, всем добрый вечер. Минцифра разработала критерии для включения номеров мошенников в систему антифрод. Под контроль попадут номера, с которых отправляют поддельные сообщения от якобы госуслуг или используют для массовых незаконных обзвонов. Это позволит быстрее выявлять подозрительные контакты и блокировать их. Если номер попадет в базу по ошибке, абонент сможет исключить себя из списка. Система объединяет банки, операторов связи и другие организации для борьбы с киберпреступлениями. Число DDoS-атак на компании в России выросло на 45% за первое полугодие, почти до 89 тысяч. Об этом сообщил один из провайдеров. Совокупная продолжительность атак достигала 22 часов, почти как весь прошлый год. Максимальная мощность одной атаки выросла до 870 гигабит в секунду, а скорость до 369 миллионов пакетов в секунду. Все чаще злоумышленники комбинируют разные методы атак. И компания «Лего» представила первый набор по губке Боба для взрослых из 1800 деталей. В него входят дом губки Боба, Патрика и Сквидварда с интерьерами, мини-фигурками героев и поля медуз. Добавлены отсылки к мультсериалу «Лодкомобиль», «Кларнет» и «Портрет Гэри». В комплекте также есть и сама улитка Гэри. Продажи стартуют 1 сентября. Набор может стать коллекционным. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
3: Это топ-новости Star News. Судья отклонила иск поэтессы Кимберли Мараско, обвинявшей Тейлор Свит в плагиате. Суд постановил, что общие темы и метафоры не охраняются авторским правом, а продажи книг и стицы были слишком малы, чтобы певица могла с ними ознакомиться. Решение окончательное. Но Мараско, тем не менее, намерена подать апелляцию. Ньюс. Несколько дней назад начали масштабный североамериканский тур The Wow Signal Tour. Сет-лист объединяет классические хиты с песнями из нового альбома. На разогреве у группы Block Party и The Temper Trap. Тур продолжится в Чикаго, Торонто, Атланте и завершится грандиозным шоу в Лос-Анджелесе 31 августа. А осенью Мьюз собираются отправиться в Великобританию и Европу. Известный американский телерадиоведущий Райан Сикрест рассказал, что был приглашен на свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, но не смог приехать из-за работы. Он признался, что очень хотел быть на этой церемонии, но в это время он должен был быть на праздновании Дня независимости Америки. Сам Райан Сикрест назвал приглашение на свадьбу Тейлор Свифт честью. Морриси обвинил BBC в цензуре из-за игнорирования его нового сингла «Нотр-Дам». Сингл не попал в основной чарт, но стал хитом по продажам на виниле. Также Морриси вновь раскритиковал грядущий документальный фильм о Смитс, назвав его предвзятым. Ну, тут, как говорится, художника обидеть может каждый. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
2: Star News.

стильный проект под названием «Медуза» на Европе Плюс. Всем привет и отличного вечера. Меня зовут Алекс Мануилов. В самые ближайшие с нами Hertz, Purple Disco Machine, Боб Синклар и Кайза и парень с гитарой. Хотя, на самом деле, он умеет отменно играть и на многих других инструментах тоже. Но гитара — это его самый-самый любимый, конечно. Эд Ширан впереди на Европе Плюс «Shape of You».

Обаятельно Hello от Mizmo на Европе Плюс. Дальше больше хитов, а еще больше музыки. Ждем Офенбах, Оливер Три, Робин Шульц, но чуть раньше Тембер Сити и крутейший хит, который сейчас можно встретить во многих чартах мира. Впереди Self-Aware.

0: Европе Плюс. На прошлой неделе, напомню, впервые у нас в Еврохит ТОП 40 старт с 35-й ступеньки. Неплохо. Но посмотрим, какая строчка будет в эту пятницу. Ну и, конечно, не забываем поддерживать любимые хиты в режиме 24/7 на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Гранта с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
0: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Европа. Плюс.

0: давненько они нам не попадались. Вот попались в конце этого часа. Rude Magic на Европе Плюс. Дальше больше хитов, разумеется, больше летней музыки. Так что будь с нами с Европой Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: пришел с новостями, прямо сейчас все расскажет. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Костя, привет, всем добрый вечер. В Свердловской области борется с последствиями паводка. Число квартирных краж в стране значительно сократилось. И регулярное посещение музеев, театров и концертов может замедлять физиологическое старение. Подробности далее. В Кремле заявили, что США готовы продолжать участие в урегулировании конфликта на Украине после решения проблем на Ближнем Востоке. Дмитрий Песков отметил, что сейчас Вашингтон сосредоточен на ситуации в Персидском заливе. Москва внимательно отслеживает заявление Трампа по санкциям. Ранее американский президент выражал готовность содействовать урегулированию. Переговоры продолжаются, но сроки зависят от стабилизации на Ближнем Востоке. Российская сторона сохраняет открытость к диалогу. В Свердловской области из-за паводка в зоне подтопления находится более 360 жилых домов и свыше 1500 приусадебных участков. Власти МЧС принимают все необходимые меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от погоды. Сильные дожди начались в регионе 29 июня. Спасатели продолжают мониторинг и помогают пострадавшим. Жители призывают соблюдать осторожность и следить за сообщениями экстренных служб. Число квартирных краж в России за 20 лет сократилось более чем в 30 раз. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Вок. Если в первом полугодии 2006 года зарегистрировали 119 тысяч краж, то за 6 месяцев текущего года меньше 4 тысяч. Снижение связано с работой полиции и развитием технических средств охраны жилища. Ученые выяснили, что регулярное посещение музеев, театров и концертов может замедлять физиологическое старение. Люди старше 50 лет, которые ходят на культурные мероприятия раз в несколько месяцев, в среднем выглядят на 3 года моложе своего реального возраста. Связь сохраняется вне зависимости от дохода и здоровья. Ученые связывают это с поддержанием социальных связей и психического здоровья. Эффект сопоставим с влиянием физических нагрузок. И врачи и психотерапевты предупредили, что постоянное подавление слез ведет к тревоге, раздражительности и эмоциональному истощению. Эмоции не исчезают, а накапливаются и со временем находят выход через напряжение или онемение. Опасная привычка годами скрывать свои чувства и запрещать себе проявлять уязвимость. Это повышает риск тревожных расстройств, выгорания и хронической усталости. Важно позволять себе проживать эмоции и не бояться плакать. И я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 49 копеек, евро 88 рублей и 53 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Не, ну эти норвежцы, конечно, раздают стиля. Прямо сейчас Бауса и Magnetic на радиостанции номер один в России. Очень круто звучит. Ну, мне очень нравится этот трек. Легкий, красивый, причем запоминается легко. И при этом звучит вот прям вот на все сто по-летнему. Вот так вот мы проводим с тобой лето 26-го года вместе. Это Фомин, здрасте. Дальше мы, естественно, до полуночи будем поблизости. И обещаю играть только лучшую мировую поп-музыку, чтобы тебе было хорошо в среду вечером, чтобы тебе было приятно. Ну и из хорошего, приятного Tame Impala и первая строчка авторитетного Еврохит ТОП-40 Дракула. Ну а прежде появится Сигала и Мелоди. И это все очень скоро. Оставайся.

Boys сейчас занимает первую строчку авторитетного Еврохитов 40. Tame Impala и Dracula только что здесь на Европе Плюс. Ну, кстати, буквально через пару дней, если точнее пунктуальнее, в пятницу у нас будет новый отчет, а значит, мы заново будем выбирать лидера нашего хит-парада. Вполне возможно, Tame Impala останутся в лидерах, но возможно, что и нет. А это значит, что можно поддержать либо этот трек, либо свой любимый на нашем сайте europaplus.ru. До пятницы времени предостаточно, поэтому добро пожаловать, заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и, конечно же, в последний рабочий обязательно слушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. В общем, приложи свою руку к нашему Еврохит ТОП-40. Но если в пятницу будут какие-то проблемы, ничего страшного, в субботу будет обязательно повтор с 16 до 18 здесь на Европе+.

0: Сколько кайфа и чила собрано в этих полтора минуты, да? Полторы минуты просто идеальные. Доминик Фейк, его Baby Doll прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати говоря, летней музыки сегодня будет еще много. Легкой, красивой, солнечной. И вся она появится уже в 20:00 по Москве. Ни в коем случае не пропусти летний вайб на Европе Плюс. Там я тебе сыграю все, что ты захочешь, чтобы тебе было хорошо. В общем, я буду стараться. По крайней мере, могу это обещать уже сейчас. Ну и точно могу гарантировать, что до финала этого часа появятся суперхиты, которые ты тоже знаешь, тоже любишь. Это Madcon и Beggin. Ну, прежде Disturbed и Cyril. Послушаем The Sound of Silence.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2020.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция бизнес 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус. И знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Семь вечера в Москве. И пока в Москве поливает дождь, Игорь Акулов расскажет нам новости.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Костя, привет, всем добрый вечер. МВД сообщило, что отменит штрафы за нарушение правил остановки и стоянки около ЗС. Ввод жилья в России существенно снизился. И в Японии появился медведь-рецидивист. Подробности далее. Цена на нефть марки Brent поднялась выше $85 за баррель из-за эскалации между США и Ираном. Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады и новых ударах. Иран ответил атаками на базы США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. На текущий момент котировки находятся на максимумах с июня этого года. Рынки опасаются перебоев поставок через Армузский пролив. Ситуация остается напряженной. В случае дальнейшей эскалации цены могут продолжить рост. МВД сообщило, что штрафы водителям за стоянку в очередях на ЗС будут отменять. Прецедент произошел в Саратовской области. Водители были привлечены к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки. Нарушения фиксировали камеры после введения ограничений на продажу топлива. Постановление отменят с учетом малозначительности или крайней необходимости. Если штраф не был отменен, то необходимо составить обращение в МВД. Посол России заявил о приостановке атомного сотрудничества с Аргентиной. При этом интерес к совместным проектам в электроэнергетике, возобновляемой энергетике и нефтегазе сохраняется. Стороны готовят нефтегазовый форум в октябре. Аргентина входит в так называемый «литиевый треугольник», что открывает перспективы для сотрудничества. Отказов о совместной работе в этой области от аргентинских властей не поступало. Ввод жилья в России за первое полугодие снизился на 18% до 42,76 миллионов квадратных километров. Такие данные приводит Росстат. Сильнее всего падение наблюдается в Сибирском округе на 32%, в Южном на 27% и в Северо-Западном на 23%. В Москве, напротив, ввод вырос на 9%. Спад в основном связан с сокращением индивидуального жилищного строительства. Рынок адаптируется к новым экономическим условиям. Власти рассчитывают на стабилизацию во втором полугодии. И в Японии медведь за две недели совершил 14 взломов домов и магазинов в поисках еды. При этом 5 раз он вламывался в один и тот же дом, поедая печенье, сахар и сладости, а также забрался в кондитерскую за пончиками и 4 раза наведывался на ферму за кормом для скота. Японская полиция призывает не оставлять еду в доступных местах, а медведь-рецидивист до сих пор не пойман. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 77 рублей и 96 копеек, евро 88 рублей и 90. Одна копейка – это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

радиоприемники, а еще по совместительству один из самых высокооплачиваемых диджакеев этого многих предыдущих годов. Этого, честно, пока еще не смотрел, но надо разобраться. Кальвин Харрис, я думаю, что и в этом году он заработает прилично. Джази и Satisfy на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 19:21, а это значит, что минут 39 нас отделяет от летнего вайба, а вот там вот такой летней солнечной музыки будет очень много, поэтому оставайся с нами, это Европа Плюс, мы идем вперед, это Фомин, желаю всем отличного вечера.

Raven на Европе Плюс и Meet Me in the Dark. Столица 19.36. Привет всем, кто влился в нашу компанию. Да, в Москве поливает. Сейчас, я думаю, многие оказались, ну, либо в своем авто, либо где-нибудь уже дома, надеюсь, либо в помещении, либо в кафе кто-то забежал. Это классно. Конечно, прошел дождик хороший. Но, надеюсь, это не станет причиной для расстройств, а станет причиной для того, чтобы остаться с радиостанцией номер один в России, ну и получить порцию... На сколько там? На 120 минут, наверное, да? Солнечной, легкой и любимой музыки. Летний вайб на подходе, ни в коем случае не пропусти. Европа Плюс.

0: появились. Давно их не было слышно, и вот они у нас в эфире. «Градусы» на ресницах прямо сейчас для всех, кто проводит вечер со мной. Да, рядом со мной. Это приятно, честное слово. Люблю классные компании, люблю, когда можно посидеть, послушать классную музыку, с кем-то поболтать вот в соцсетях, почему бы и нет. В общем, все это будем делать и на протяжении следующих двух часов, которые мы посвятим летнему вайбу.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вид.

0: Солнце в колонках. Больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Москва. Этим летом. Впервые. ВК-фест пройдет на ВДНХ.
9: 18 и 19 июля.
8: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
9: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
10: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
11: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А поехали всей семьей.
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
15: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
16: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
18: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Девушка, которая сама себя сделала, она, конечно, не кукольной внешности совершенно, она, конечно, не подарок, прямо скажем, но она смогла. Она сделала это, Pink, ее Try, в финале этого часа на Европе+. Дальше сделаем твой день, точнее, вечер, приятнее.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в Москве.
4: Европа, Европа плюс. Летний вайб.
0: Ну что, погнали? Это летний вайб на Европе Плюс, и если точнее, это первая часть его. Впереди 60 минут солнечной легкой музыки, которая постарается отвлечь нас от всех вот от напрягов в этой среде. Ну, были. Если были, будем отвлекаться. Если не было, прекрасно, будет еще лучше. Кстати говоря, все это играть для тебя буду я. Здрасте, это Фомин, и я гарантирую в первом часе королеву поп-музыки. Мадонна, естественно, и совсем еще недавно первый диджей мира по версии DJ Mag Top 100. Мартин Гаррикс, Bizarre. Раньше суперкрутая история от Naughty Boy и Callum Scott, Under. Ну а начинаем с Бенни Sad Boy прямо сейчас. Поехали!

0: песня
1: на Европе плюс.
2: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

Мартин Гаррикс и Bizarre. Новая песня нашего эфира. Вот так вот мы с вами коротаем этот вечер с летним вайбом, с классной музыкой. Ну и, кстати говоря, эта классная музыка может быть с тобой везде. Абсолютно. Поверь мне на слово, если ты поставишь новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон. Не надо обновлять старое, просто скачай новое приложение Европа Плюс, ну и получай удовольствие 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Никаких регистраций, абсолютно бесплатная. Можно, собственно, смотреть трансляцию прямую из студии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В любой момент заглядываешь, смотришь, что-то происходит, чем занимается диджей, там, я не знаю, как шоу себя там ведет. И, ну и вообще в целом, что интересного у радиостанции. Ну и самое интересное, это, конечно же, 8 потоков, которые подойдут для тебя, ну, просто идеально. То есть ты можешь всегда слушать музыку в любом настроении, в любую погоду. Ты обязательно что-нибудь подберешь. Ну а я в ближайшее время для тебя подобрал солнечную музыку, чтобы было хорошо. Ужель и главный гимн лета 26-го года Moving to the Sun. Но прежде Алекс Гаудино и Watch

сейчас в твоем радиоприемнике. Уже либо Moving to the Sun. Впервые этот трек он отыграл на Coachella. Ну а дальше понеслось. Во всех вообще утюгах, во всех холодильниках. Да, и откуда угодно звучит теперь эта история. Ну и, естественно, есть она и у нас здесь в летнем вайбе. Это круто, это здорово. И я думаю, что этот трек обязательно доберется до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 на этой неделе, не знаю. А вот этим летом 100%. Кстати, и 100% дальше Disclosure и Сэм Смит. Послушаем Latch. Но прежде диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди.

0: Звучит просто бомба, правда ведь? Это Disclosure и Sam Smith, Latch в летнем вайбе на Европе Плюс. И таких бомбических треков сегодня будет еще предостаточно, потому что это только первый час нашего вечернего развлечения. Впереди еще целых 60 минут, но смело прибавляй к этому еще 10, потому что до финала этого часа. Мишель и Остин Майлз послушаем Unbound, но прежде Джеми XX и Робин Life. Невероятно крутой трек, там просто все сделано на все деньги. Поэтому не пропусти.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Москва. Этим летом. Впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
7: 18 и 19 июля.
6: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
7: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой, а если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
12: I am Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Спасибо, финал первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Это Мишель и Austin Miles, Unbound. Дальше хиты будут, дальше солнечная летняя музыка. Ну и все это, конечно же, для тебя, поэтому оставайся.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже 9.
2: Европа, Европа Плюс.
3: Летний вайб.
1: Ну что, вечер среды продолжается. Здрасте, это Фомин. Да, до полуночи поблизости, но не будем забегать так далеко, пока у нас есть еще целых 60 минут летнего вайба. Вторая часть стартует прямо сейчас, и я надеюсь, что ты где-то рядом со своим радиоприемником. Если радиоприемника рядом нет, то можно воспользоваться, например, умной колонкой легко и просто. Можно

скачать приложение новое Европа Плюс Радио Хаб, свой смартфон и слушать нас абсолютно везде. Ну и, конечно же, получать удовольствие. А в среду вечером, после обеда, конечно же, получать удовольствие мы просто все обязаны, потому что полнедели уже пролетело, немножко осталось, дальше неделя побежит побыстрее, настроение будет позвонче, ну и, конечно же, музыка будет посолнечнее. И это я точно говорю, потому что на очереди один из главных хитов этого лета — Мизмо «Hello». Ни в коем случае не пропусти, звучит просто великолепно. Причем, если сделать звук чуть-чуть погромче, можно получить удовольствие в полной мере. Но прежде, классный трек от Йорка «On the Beach». Ну а начинаем этот час с Maroon 5 и Лизы прямо сейчас.

эту песню, а кто не знает эту песню, когда-то еще в 96-м, наверное, году ее записали ребята из Англии, да, The Verve, Ричард Эшкрофт, мною обожаемый артист, ну и даже пластинка есть у меня этого человека и этой группы. Ну а теперь Гамбер, Дадони, Эмили Робертс и Bittersweet Symphony. Здесь на радиостанции номер один в России в летнем вайбе, ну красота неописуемая, просто... В двух словах не описать. Но зато можно в двух словах сказать, что впереди музыка будет такой же классной. The Bows и Magnetic. Но прежде послушаем драму Робин Ханнибал Монте-Карло.

конечно, раздают стиля. Ну, просто, просто невероятная история от Бауса. Magnetic. Кстати говоря, в 26-м году, в феврале, они выпустили этот трек и сразу же залетели в топы норвежских чатов, европейских. Ну, в общем, у нас тоже появились, и классно, потому что звучит это все невероятно стильно, невероятно красиво. Хочется двигаться под этот трек, хочется вот прям вот сидя даже двигаться, лежа двигаться, как угодно, но двигаться, потому что что-то в этом есть, а? Какая-то жизнь, правда ведь? Ну и что, дальше из жизни. Классной жизни с красивым припевом. Медуза, Don't Wanna Go Home, но прежде послушаем Лобра и...

0: один припев. Вот даже если бы о нем ничего более не было, уже один припев заслуживает 100 из 100, да. Ну вот 100 из 10 хотел сказать. Но это тоже верно. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Обожаю этот трек, и я уверен, он обязан добраться до первой строчки нашего хит-парада. Еврохит ТОП-40. Голосуй за него на нашем сайте europoplus.ru в разделе «Еврохита». Ну и в пятницу обязательно слушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Ну а до финала этого часа слушай хорошую музыку. Что будем слушать? А ты оставайся. Скоро выясним вместе.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europoplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Москва. Этим летом. Впервые. ВК-фест пройдет на ВДНХ
10: 18 и 19 июля.
9: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
10: Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130, 0+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: финале летнего вайба на Европе Плюс на сегодня. Ай, какая красота. Ну, в общем, покажу я вам и любовь, и музыку уже завтра с 8 до 10 здесь, на радиостанции номер 1 в России. Обязательно слушай летний вайб, обязательно проведи этот вечер в хорошей компании, слушай мировой поп-музыкой. В общем, все обязательно будет, но завтра в 8 вечера. Но я не прощаюсь ни в коем случае, музыка продолжается. На очереди The Knox, Sophie Tucker и One on One, но прежде BTS, Swim.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Радио.

0: столице 22:18. Здесь по-прежнему Фомин, и, естественно, до полуночи, как и обещал, всех доведу, всех желающих, и, конечно же, по пути буду играть только лучшую мировую музыку. Но прежде напомню, что завтра с утра пораньше всех нас будет ждать летнее У с 7 до 10. Здесь на Европе Плюс игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка. В общем, все то, что так необходимо с утра пораньше. Ну а дальше необходимо Дамиана Дэвид, Next Summer. Но прежде Леона, Калум Скотт, Stay.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук, Лето. Крутейший взлет Леона и Калум Скотт, Stay. Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

На 45 минут и вместе с тобой слушаю лучшую мировую поп-музыку. Ну, первое место нашего Еврохит ТОП 40 пропускать никогда, ни за что. Суперхит Тайм Импала, Дженни, Дракула. Еще один номер один, Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. Ну и убаюкивающая история от The Second Voice, Let Me Be. Let me, let me. И все это здесь, на Европе Плюс, уже очень скоро.

секундочку. Первое место авторитетного Еврохит ТОП-40 в твоем радиоприемнике прямо сейчас. Это Тайм Импалы, Дракула. Ну, посмотрим, как будет обстоять, точнее, как будут обстоять дела в пятницу этого трека. Может быть, лидерство останется за ним, а может быть, что-то поменяется. И ты можешь на это повлиять на нашем сайте europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП-40. Заглядывай, не стесняйся, голосуй, поддерживай. Ну и слушай обратный отчет в последний рабочий с 14 до 16 по Москве.

первое место DJ Mag Top 100 Martin Garrix Bizarre. Классный трек, новый трек в нашем эфире. Надеюсь, тебе понравилось. Ну, его надо, конечно, распробовать, сначала понять, да, прочувствовать, может быть. И тогда, я думаю, что у него есть все шансы, ну, залететь вначале в наш Еврохит, а дальше, может быть, и добраться до конца этого лета, до первой строчки. Ну, а мы добрались до суперхита от Кальвина Харриса, еще один супердиджей, джази, услышим Satisfy, ну и Temper City, Self-Aware.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну что, погнали вперед. На очереди абсолютно летний трек от диджея Годжи и Джейсона Дерула с Мелоди. Мичико.
2: Мичико, давай, Мичико.
1: На расслабоне на чили. Классная история. Прежде Дюк Дюмонт и Ocean Drive. Здесь уже более плотный звук для тех, кто пока спать не собирается. Ну и California Nights, Tokyo Hotel. Это уже что-то для романтиков. Короче, оставайтесь с нами, каждый для себя что-нибудь найдет.

0: как и у группы «Градусы» в этом летнем сезоне, был тот самый человек, или может быть даже много таких человечков, рядом с которыми замедляется время. Да, если у вас пока нет такого даже на горизонте, то что я могу сказать, ребята? Надо расширять горизонты, выходить за рамки иногда, ну, в разумных пределах, разумеется, знакомиться, встречаться, общаться. Это нам само лето завещало. Так что дерзайте, с вами здесь в ближайшие часы буду ваш я, Рака Мака, по Макс Филин и Европа Плюс. Мы поддержим ваши начинания классной хитовой музыкой. Впереди здесь Доминик Файк и его прыгучий гитарный риф в треке Baby Doll. Также скоро Мисма, Hello, The Sun Is Up, Where Are You, а еще Чарли XCS. Скоро Boom Clap.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Эдлы Сама от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Топ-клаб чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

На Европе Плюс мистер Мизмо. Так звучит лето 2026 здесь на Европе Плюс. Лето в ваших колонках простые истины, да. Солнце светит всем одинаково. The sun is up, where are you? И как завещал философ Ужель, да, moving to the sun. Ребята, двигаемся к солнцу, продвигаемся к нему поближе. Все-таки мы с вами распечатали сегодня лето, часть вторую. 16 июля на календаре, четверг. Всем большой привет и всем, конечно, лето. Лето, больше лета и больше хитов и больше музыки. Через пару минут с нами Алекс Уоррен и забавная песенка Fever Dream. Поймаем Маршмеллоу и инди-поп-рок ребят Portugal The Man, Phoenix. А еще впереди милая Билли Айлиш.

Пауза здесь на Европе Плюс. Так звучит лето в ваших колонках вместе с радиостанцией номер один России. Ну а если хочется добавить еще больше летнего вайба, это всегда, пожалуйста, по будням летом здесь на Европе Плюс. Можно включить по щелчку пальца летний вайб на Европе Плюс в 20.00 по московскому времени. Это же будет и сегодня тоже. Так что если хотите музыку со вкусом лета, горячие хиты, классные летние новинки, все там, в летнем вайбе на Европе Плюс. Пока же у нас впереди тоже приятные встречи. Появится «Моя Мишель», Таня Ткачук, саксофон и хит «На малиновой луне». Чуть раньше здесь «Sunrise Avenue» и «Леони», Калум Скотт, «Stay».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

спасибо им за это. Ну, так сказать, спасибо в карман нет. А вот на сайте europaplus.ru можно ребятам повесить лайк в нашем чарте Еврохит ТОП-40. И, возможно, в ближайшую пятницу, это уже завтра, группа «Майя Мишель» окажется на первой строчке нашего чарта Еврохит ТОП-40. Так что, если хотели бы оказаться на малиновой луне с группой «Майя Мишель», ставьте лайк. И, конечно, ждем итоги хит-парада уже завтра. Пока же, впереди этой ночью здесь KDDK, Bamba Leo, также Tiesto и Brianna Grace, Beautiful Places и через пару минут Dave и Thames, Rain Dance.

0: Настоящие хиты, игры и крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе Плюс.
2: Реклама.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
1: Привет, я Дэйв.

0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллиона друзей.
3: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: еще он, Ваня Дмитриенко. Его сингл «Ждуть» стоит дождаться.
1: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Колм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Self-Aware от проекта Temper City уже через пару минут. Встречайте. Также скоро здесь Кассе, Tell Me Why и та самая девушка с вопросом Where is my husband? Это Рэй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.